Но чисто технически ко мне тоже можно обратиться, сэр, но в ответ могу ли я... Буги. Нет, я не могу, но я очень рад за всех, кто может делать это на протяжении всей ночи. Дуэт Баккара на Ретро-ФМ, 3 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать, друзья, и расскажу, что скоро совсем на Ретро-ФМ услышим веселых ребят Лайонел Ричи и Андрея Губина.

0: печалиться уходу лета или не печалиться, это, конечно, личное, индивидуальное дело каждого из нас, друзья. Хотя, так вот, утирая скупую мужскую слезу, я сказал, конечно, нет, никто не печалится, никто не грустит. Ну, подумаешь, лето. В следующем году опять будет лето. Еще целых полмесяца, даже чуть больше, лето. Лето, не уходи, постой, лето. Веселые ребята на Retro FM в 3.35. Дальше я, Ла, Silent Circle на Retro FM.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.

если правда, она же истина, красиво музыкально оформлена, она гораздо легче находит путь к сердцам и мозгам населения. Согласитесь, друзья. Ансамбль «Ялла» с песней из фильма «Вам не снилось» на Ретро-ФМ в 3 часа и почти 50 минут. Совсем скоро услышим «Шаде» и «Битлз» на Ретро-ФМ.

если вы сейчас в пути находитесь, друзья, пусть эта песня от Криса Ри и мои пожелания, мои, Андрея Мареева, и общий фон настроения ретро-ФМ подарит вам удачу и хорошее предзнаменование завершения вашего пути. Договорились? 4.20 в столице, дальше Мэйвуд, «Синяя птица» и Maroon 5 на ретро-ФМ.

0: Что объединяет понятие «поздно ночью» или же «ранним утром»? Ну, конечно же, то, что чаще всего в это время люди просто-напросто спят. Если еще или уже не спят, значит, у этих людей особые обстоятельства, и им в этих самых обстоятельствах весьма и весьма нужна музыка, которая поддерживает бодрость духа и даже тела. Дуэт Мэй вот на Ретро FM. 4 часа и почти 35 минут. Дальше No Mercy, Патрисия Касс и комбинация на Ретро FM.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

Ну просто киножурнал «Хочу все знать». Намерсы на Ретро FM. Каждому надо рассказать, кто куда идет и, самое главное, зачем. 4 часа и 50 минут в столице. «Статус-кво» и Юрий Никулин с песней «Из бриллиантовой руки» на Ретро FM совсем скоро.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили, и при

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

5 утра в столице уже, друзья. Новый день начинается под музыку Retro FM. И как всегда это происходит весело и с чувством отличного настроения.

Вот согласитесь, друзья, каждый, в принципе, может сказать: солнышко мое, люблю тебя. Но не каждый может спеть это так, что это будут петь, перепевать и еще, возможно, танцевать. Да почему возможно? 100% танцевать под это десятилетиями и поколениями. Бонни М на Ретро FM, их версия этого мега-хита солнечного. 5:20. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше группа премьер-министр Ричард Маркс и бит-квартет «Секрет» на Ретро FM.

0: Мое глубокое убеждение, друзья, в лето надо пускать безо всяких билетов. Просто так. Хочет человек в лето, да хоть по 30 раз в год пусть заходит, потому что лето — это не время года. Лето — это состояние души. Группа «Премьер-министр» на Ретро-ФМ в 5 часов 35 минут. Дальше Виктор Салтыков с группы «Электроклуб», «Five Letters» и Брайан Адамс на Ретро-ФМ. Будьте рядом, друзья. Доброго всем утра.
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

И поскакал, поскакал. Вот прямо сейчас кто-то уже проснулся, чашку кофе заглотил и поскакал. Потому что 5 часов и почти 50 минут в столице, а до работы добираться почти 2 часа. Ух, короче говоря, удачного рабочего дня, друзья. Это Ретро FM. Мы сделаны для того, чтобы вам жилось веселее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот с утра пораньше очень уместно представить себе такого человека-будильника, который уже просто отчаялся дозвониться, говорит, ну возьми уже трубку, возьми трубку, ну вставай, ну опоздаешь ведь, ну вместе все опоздаем. Друзья, давайте сделаем так, чтобы никто никуда не опоздал, каждый встал вовремя и успел туда, куда ему нужно успеть. Под музыку Retro FM это делается легко и непринужденно. FR Дэвид на Retro FM в 6.20, меня зовут Андрей Мареев, доброго утра. Утро вам, друзья, скоро Village People, Владимир Высоцкий и Ace of Base.
1: Retro FM Казань для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: А если кто-то сейчас дозрел уже до утренней гимнастики, ну, случаются чудеса в этом мире, все-таки надо в это верить. Друзья, ну, самый подходящий момент как раз. Прыжок, хлопок, упал, отжимание, ну, и далее можно повторить, сколько раз там, сколько повторов выдержит организм с утра пораньше. Вот столько и повторяйте. Village People на Retro FM в 6.35. Доброго утра всем без исключения. Это Retro FM. Дальше Майкл Джексон, Рики Повери и группа «Мираж».
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
8: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
9: Автор лучшего вопроса получает деньги.
8: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: И вот на этой объединяющей все человечество ноте, я бы даже сказал, на этом аккорде от Майкла Джексона, я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья, на сегодня. И по большому секрету сообщу, что летняя смена уже буквально через 12 минут стартует. Встречайте Юрия Гурьянова. Всем-всем-всем желаю доброго утра и отличного дня. Пока, счастливо, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: всего 7 утра в столице. Доброе утро, это Ретро ФМ. Вторник, сегодня 11 августа. Поехали. Едем мы, значит, едем, а тут видим, скорее слышим новости от Дмитрия Королева. Он уже здесь, Дим, доброе утро.
1: Приветствую, Юра. Здравствуйте, друзья. Продолжительность уроков для нынешних первоклассников отличается от предыдущих. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения. Там впервые две четверти урока длятся 35 минут. После новогодних каникул их предлагают увеличить лишь на 5 минут. Только со второго класса в расписании появляются стандартные 45-минутные занятия. И с этого учебного года первоклассников ждет и другое послабление. Из их учебного плана убрали все домашние задания. Российское посольство в Колумбии выясняет информацию о россиянах, которые могли пострадать в результате мощного землетрясения магнитудой около 7,5 на западе страны. По последним данным, число наших соотечественников в Колумбии оценивается в несколько тысяч человек. Напомню, землетрясение почувствовали жители всех 32 административных центров Колумбии. 132 человека погибли, еще 570 получили ранения. Подземные толчки ощущались даже в соседнем Эквадоре. Проект о новых антироссийских санкциях, ранее принятый Сенатом, внесли на рассмотрение в Палату представителей США, но его рассмотрят только осенью. Процесс пришлось отложить, так как законодатели уехали на парламентские каникулы до конца лета. Законопроект предлагает введение пошлин в 100% на товары из стран, входящих в пятерку главных покупателей российского топлива. Российские фигуристы Александра Игнатова, Петр Гуменник и Марк Кондратюк попали в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования состоятся в начале сентября. Турнир будет первым для россиян в взрослом разряде после того, как Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Ну и по традиции предлагаю начать этот вторник с праздника. Сегодня день белого гриба. Идея возникла еще в 97 году. Цель – показать богатство и уникальность российской грибной флоры. Белый гриб считается одним из самых ценных. Он богат белком, витаминами и минералами. Например, по содержанию кальция и фосфора его приравнивают к рыбе. Белые грибы универсальны и хорошо сочетаются с разными продуктами. Впервые о нем узнали в 18 веке.
0: Жил, значит, себе жил. Спокойно белый гриб до 18 века, да? Размножался, что он там, споры свои разбрасывали. Как они там размножаются? Не знаю. Никто не трогал, в общем. И тут на те люди докопались вдруг внезапно в 18
1: века. И начали жарить, варить и сушить. Кстати, спасибо тем, кто это все придумал.
0: Ну и всем остальным, наверное, предостережение, чтобы быть грибником, надо быть опытным человеком, да? Вообще с грибами нужно быть аккуратнее.
1: Да, тем более сейчас как раз в лесу пошли грибочки. Ну а мы вернемся все-таки к важному. Валюта: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Пока все, а далее встречайте Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: И не узнает никто, за что я дождь не люблю. Ну, здрасте, конечно. Нет уж, я все скажу. Сколько кровушки эти дожди моей попили за все времена. Ну, во-первых, он мокрый. И во-вторых, он тоже мокрый. И в-пятых, и в-десятых то же самое. А еще иногда холодный. Ладно, у нас тут всегда тепло на Ретро-ФМ, особенно в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. И вот чувствую, что кто-то что-то хочет еще сказать. А, так это же звезды, наверное.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, не наверное, а точно. Сегодня, 11 августа, вторник. Утром желательно заняться текущими делами. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке. В итоге именно она откроет новые интересные возможности для вас. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным, даже без навигатора и компаса. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте свою харизму и обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все будут легкие, надо быть к этому готовым. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но надо быть предельно честными с самим собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. Рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам отличного утра, понедельника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.
0: А я только что сказал понедельник, да? Надо же. Бывает же такое. Вторник, надо где-нибудь записать себе, пометить. Вторник. Вторник.

0: 7:18 московское время. Это летняя смена The Archies на Retro FM. Шуга, Шуга и Хани Хани там тоже. В общем, подсластили с утра нашу жизнь. Хотел было сказать не сладкую, да нет, все в порядке, нормально. Кстати, я сейчас заглянул, до кофе не добрался пока, по поводу чая посмотрел, сколько процентов людей пьют чай без сахара, без добавления. Ну, в среднем по стране получается 41%, а вот если жители крупных городов, там порядка 70% эта цифра уже, да, то есть в крупных городах все больше и больше без добавления сахара в чай. И 17% россиян признаются, что стабильно пьют чай и подслащенный, то есть с сахаром, и еще и со сладостями. Вот это, конечно, да, вот это. Но будьте осторожны. Следим за здоровьем, помним, да? 7:18. Летняя смена. Плохого не посоветую здесь на Retro FM.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит ПАО «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». УГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура-Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
17: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
18: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
19: Вечеринка «Ретро».
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
2: Каждый день
3: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Ну, вот день отлета, день прилета, за день посчитаем. Скажите, друзья, вот интересно, вы когда из отпуска возвращаетесь, ну, если вдруг уезжали далеко куда-то, да, вы делаете это прямо впритык к работе? Ну, то есть, вот сегодня прилетел, завтра уже на работу. Или некоторые вообще там, не знаю, утром прибывают с ночного рейса какого-нибудь. И вперед сразу же, да, не спамши к трудовым подвигам. Вот я так не могу, я не знаю, как вы это делаете. Я готов пожертвовать одним, а лучше, может быть, даже двумя днями, пройти, так сказать, адаптацию. А вы расскажите, как, черкните там где-нибудь в чатиках наших многочисленных социальных сообществ Ретро-ФМ. А мы пока послушаем о важном. К нам пришел Дмитрий Королев, он в курсе событий, сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Только по желанию большинство взносов в школе имеет добровольный характер. Отказ от них родителей не должен влиять на успеваемость ученика. В обязанности школ входит обеспечение учащихся учебниками и поддержание безопасности. Образовательное учреждение не имеет права просить родителей доплачивать за работу охраны или установку дополнительных камер. В противном случае можно обратиться в Минпросвещение или прокуратуру. Авиавласти хотят получить доступ к врачебной тайне граждан и членов экипажей без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Минтрансом. В пресс-службе министерства отметили, что такая мера даст возможность специалистам комплексно и детально оценивать обстоятельства авиаинцидента. К тому же такое нововведение позволит учитывать полученную информацию при модернизации конструкции воздушных судов. В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре. Как сообщается на сайте администрации города, уровень воды в реке к концу августа может подняться до 6 метров. Нижний ярус центральной набережной полностью затоплен. На дачных островах вода зашла более чем на 100 участках. Спасатели ежедневно проводят мониторинг. Средняя температура в российских регионах в ближайшие годы продолжит расти. Об этом заявил академик РАН Владимир Семенов. Он отметил, что за последний век средняя годовая температура в России выросла примерно на 2,5 градуса. Подобный рост сохранится. Семенов подчеркнул, что некоторые регионы выиграют от таких климатических изменений. Например, комфортнее станет жить в северных территориях. В то же время гостям курортов на Черном море придется чаще мириться с жарой. Сборная Ирана по футболу рассчитывает провести матч с российской командой этой осенью. Об этом заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. Сборная, выступавшая летом на чемпионате мира, в ближайшие 3 месяца проведет 4 товарищеских матча. Но я отмечу, Россия и Иран уже встречались в октябре прошлого года. В матче, состоявшемся в Волгограде, сильнее оказались россияне. И о валюте. Доллар в этот вторник 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Delirious, incredible, superficial, complicated. А все вместе DISCO или диск по-нашему. Немного потанцевали с утра пораньше, почему бы нет. А я, кстати, вот сегодня почему-то все утро думаю, что на календаре понедельник. Я не знаю почему, а тут оказывается вторник уже. Как-то быстро время, друзья, летит. Иногда просто хочется взять вот так и притормозить. Ну, не нравится мне, что лето пролетает вот так быстро. Но ничего, все равно есть еще время, успеем насладиться. Август продолжается, прекрасная погода. Я надеюсь, что в вашем городе тоже отличная погода. Всем привет, всем городам вещания Retro FM. Летняя смена здесь... На Retro FM вторник, 11 августа, продолжается.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря. За 4 солнца.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Это знаменитая Mamba No. 5, ну, то есть номер 5. И вот вопрос, который всегда невольно возникает, когда слушаешь эту песню. А где все остальные мамбы? Куда они подевались? Куда спрятали первую, вторую, третью и четвертую мамбы? А? Пожалуйста, расскажите. Но, на самом деле, если серьезно, история эта музыкальная уходит корнями далеко-далеко. Аж в 1949 год, именно тогда кубинский музыкант Перес Прадо, он написал серию пронумерованных композиций в жанре мамбы. И в итоге выбрал вот этот вот пятый вариант для мелодии. А в свою очередь уже замечательный артист Лу Бега взял себе этот сэмпл и сделал из него замечательную композицию Number 5, которую мы уже многие-многие годы наслаждаемся и продолжим это сделать прямо здесь, на Retro FM. В летней смене, например, почему бы и нет. Меня, кстати, зовут Юрий Гурьянов, я сегодня тут с вами побуду.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
13: Радиохаб. 12+.

0: А что, уже 8, что ли? У нас случайно часы не спешат? А нет, все нормально, правда. 8 в Москве, надо же. Так, Дмитрий Королев всегда в курсе того, что происходит. Мало того, что сам знает, еще и нам рассказывает. Дим, расскажешь?
1: С удовольствием, Юра, приветствую, друзья. Итак, бензин класса Евро-3 начнут продавать на петербургской бирже уже с четверга. Напомню, в начале августа правительство разрешило выпуск и обращение бензинов класса Евро-2, 3 и 4 до июля будущего года, чтобы насытить внутренний рынок. Между тем, эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. Автоматическую проверку ОСАГО с помощью камер необходимо ускорить, об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако технически система пока не заработала. Набиуллина отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом возможный рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. В Запорожской области рассказали о планах по запуску пассажирских поездов. Вся необходимая инфраструктура, включая вокзалы Мелитополя и Бердянска, а также другие ЖД-станции региона, готова к приему и отправке составов. Однако, по словам губернатора Евгения Белицкого, запуск откладывается из-за соображений безопасности. Глава региона подчеркнул, что составы отправятся в путь, как только позволит обстановка. Росавиация открыла еще два направления для прямых рейсов в Египет. Они расположены на побережье Средиземного моря. Сейчас прямое авиасообщение России с Египтом включает рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Минтранс и Росавиация продолжают взаимодействие с египетской стороной по вопросам развития авиасообщения. Лень полезна для человека. Оказывается, она помогает организму восстанавливаться и защищает от эмоционального и физического переутомления. К такому выводу пришли специалисты. Учеба, работа, бытовые дела и чтение новостей требуют концентрации и тратят ресурсы организма. Ну а психологи отметили, что мозг активно работает, генерирует идеи и обрабатывает информацию даже в тот момент, когда человек ничего не делает. Поэтому хорошие решения могут прийти в голову именно во время отдыха.
0: Ну, видимо, человек, который это сформулировал, сам отдыхал в тот момент. А вот я говорил, ну, может, не говорил вслух, но я так думал. Пойду отдохну. А нет, мне же нельзя, у меня же еще есть дела, мне же еще надо новости до конца дослушать.
1: Ну, в этот момент ты как раз-таки и отдыхаешь.
0: Понял.
1: А я пока поработаю, расскажу о валюте. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95.28. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке. Сегодня в итоге она откроет новые интересные возможности. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным. Ловите момент обязательно. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и обаяние. Так, девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором. Но вы легко найдете верное решение именно для себя. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие, но надо справиться, вы сильные. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая свои и, в том числе, чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Иногда это требуется. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но надо быть предельно честными с самими собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И это хорошо. Рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам отличного вторника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот такая правильная мотивация. Modern Talking. You can win if you want. Ты можешь победить, если ты захочешь. А между тем, согласно данным недавнего опроса, примерно половина россиян считают себя в той или иной мере успешными. Причем, если зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере, то, например, для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Ну, в целом, 34% еще отмечают, что скорее состоялись, чем не состоялись в этой жизни. 17% полностью уверены в жизненном успехе. А если вот так вот делить все по частям, 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными. 35% при этом стремятся к успеху, то есть у них все впереди, как они считают, ну, и правильно делают, что так считают. Ну, а вот что касается основных факторов вот этого успеха, я уже говорил, это любимое дело у кого-то, причем умение быть счастливым вне зависимости от денег, это надо научиться, правда, и благодаря собственной семье, в том числе, счастливой. А еще примерно каждый десятый из нас с вами, из успешных, конечно, людей, ну, мы же здесь все успешные собрались, правильно? Так что вот, слушатели RetroFM по-другому не могут. В общем, каждый десятый из нас периодически нет-нет, да и хвалится своими этими успехами и достижениями. Что в целом, как мне кажется, тоже неплохо. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это летняя смена на RetroFM. Впереди много музыки и, я надеюсь, отличного настроения.
1: Летняя смена с 7 до 11 на RetroFM. RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
9: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
10: Воскресенье, час дня.
9: Подробности на retrofm.ru.

0: Песня про программу «Ю», в которой я по субботам рассказываю о любимых артистах на Ретро-ФМ. Ну, в смысле, как про программу «Ю»? Почему, вы спросите? Вот слушайте. «I love you, baby». Ну, например, друзья, сейчас тоже о важном. Обязательно послушаем на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Подключение банков к новому сервису остается добровольным. За одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей за сутки до 50 за месяц до 200. Через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие госуслуги. Штраф за нарушение ПДД можно отменить, когда в действиях водителя нет состава административного правонарушения, пишет Татаринформ. Водитель может подать жалобу через госуслуги и Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Все проверят при подтверждении ошибки и отменят штраф. Подать жалобу надо в течение 10 дней со дня получения постановления. Если срок пропущен, можно восстановить его через суд при наличии причин. С 12 по 14 августа в Казани будет полностью закрыто движение транспорта на отрезке улицы 2 Даурской. Проезжая часть будет недоступной для автомобилистов с 8 утра 12 августа до 22 часов 14 августа на участке в районе дома номер 24 по улице Даурской. На этот период водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты объезда, пишет портал мэрии Казани. Третий фестиваль водных видов спорта «Сабкультура» состоится в Казани 21 августа на озере Нижний Кабан. Организаторы подготовили для горожан спортивные, костюмированные, семейные и световые заезды на саббордах, пишет московский комсомолец. Маршрут в этом году проложен вдоль озера с переходом в Ботаническую протоку и прохождение под мостом Назарбаева, что откроет участникам живописные виды на Старо-Татарскую слободу, театр имени Камала и центральную часть города. Особенностью фестиваля станет костюмированный заезд, где участники смогут украсить экипировку тематическими элементами, а также световой заезд с использованием светящихся аксессуаров. Также участников ждут показательные выступления на байдарках и парусниках и кинопоказ под открытым небом. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 16 копеек, евро 94 рубля 83 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я вот сегодня, друзья, спрашивал у вас, когда вы из отпуска возвращаетесь, вы это делаете заранее, ну, чтобы за пару дней так примерно адаптироваться, настроиться на работу, или впритык, чтобы вот сразу с корабля на бал. Ну, вот Аля Иванова в группе ВКонтакте написала, что оставляет себе запас по времени, то есть заранее возвращается. А в Макс в нашем канале Светлана Моисеева написала, что тоже солидарна с этим полностью. Перед выходом на работу необходима просто адаптация. И это правда. Я вот хотя, конечно, вернулся заранее из отпуска, но адаптация до сих пор продолжается. Друзья, хорошо, что вы рядом, наши дорогие слушатели. Так с вами комфортно. И музыка наша классная тоже, конечно, наше общее достояние. Прямо здесь, в летней смене, на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Рахлина. Также по улице Мира от Парковой до Журналистов. И по Декабристов от Чистопольской до Тецовской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-76-850. 119-021. Москва, улица Тимурова, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: Вечеринка. Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря. За 4 солнца.
5: Каждый день.
4: Ровно в 21.00. Вечеринка.

0: Слово на три буквы SOS или по-нашему просто SOS. Знаменитые три точки, три тире и снова три точки. Кстати, давайте попробуем это все сейчас воспроизвести, настучать. Ну, в хорошем смысле, по столу сейчас давайте. Так, быстро сначала, да, потом медленно, потом опять быстро. Итак. Так, сейчас... Я прямо слышу сейчас людей, по голове себе постучи. Нет, не буду по голове стучать. Главное, мне еще пригодится, мне еще программу вести. Уже в следующем часе в летней смене новости с гороскопом. Еще сегодня обязательно поиграем в прямом эфире. Ближе к делу расскажу подробнее об этом. Обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе... Нет, не доброе. А самое добрейшее из всех возможных во Вселенной утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: 9 утра в Москве, вторник, 11 августа. Давайте там календарик отрывайте, если вдруг еще этого не сделали. Дмитрий Королев готов рассказать последние свежие новости, а мы его внимательно послушаем. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Россиян предупредили о возможных сбоях при оплате картами Visa и MasterCard. Связано это с переходом на новые сертификаты безопасности. Как уточнили в национальной системе платежных карт, это сложности могут возникнуть при оплате в интернете пластиком, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году. Россиянам рекомендовали заменить такие платежные средства на карты МИР. Они продолжат функционировать без изменений как при онлайн-покупках, так и при оплате в обычных магазинах. МРОТ до 50 тысяч рублей. В Госдуме разработали законопроект о резком повышении минимального размера оплаты труда со следующего года. Депутаты от КПРФ направили соответствующий документ на отзыв правительства. Как передает ТАСС, по мнению разработчиков, повышение минимальной зарплаты необходимо с учетом инфляции, роста стоимости продуктовой корзины и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомню, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половины сентября. Дело в том, что в первый осенний месяц для работающих по пятидневной рабочей неделе будет 22 трудодня, а в Трудовом кодексе установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем 2 раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом переходящего числа рабочих дней. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Арабские Эмираты. По итогам первого полугодия число поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков, это связано с изменением потребительских привычек россиян. Отдых на родных просторах – доступная альтернатива зарубежным поездкам. Тем временем в лидерах по числу бронирований остается Турция. Ну а Германия стала излюбленным местом для НЛО. По крайней мере, так решили сами жители страны. Специалисты исследовательского центра ежедневно получают до 6 новых сообщений. Всего же изучено около 14 тысяч обращений от немцев. В организации связывают всплеск с публикациями американскими властями новых материалов об НЛО. Например, в августе Пентагон представил очередную подборку о встрече с пришельцами.
0: Да, прям интересно это репортажи. Скажите, а все в детстве видели кошмары с НЛО? Ты вот, Дим, видел когда-нибудь? Такое?
1: Не знаю, мне кажется, я все-таки кошмары с НЛО не видел и с пришельцами не встречался.
0: Ну, у меня было дело, понимаешь, вот как сейчас помню, сон такой, надо мной тарелка висит воздушная, вот это летающая не НЛО, а я сдвинуться с места не смогу, понимаешь, вот это все. И вот до сих пор вспоминаю, ладошки холодеют. Я как будто курс доллара послушал, вот такое ощущение.
1: Ну и о долларе, кстати, собственно говоря, доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все, а далее на ретро-ФМ Юрий Гурьянов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на ретро-ФМ.

0: Ксюш, Ксюш, Ксюша, напеки ватрушек. Или Ксюш, Ксюш, Ксюша, выходи из душа. Хорошая тоже. А, или вот так еще можно. Ксюш, Ксюш, Ксюша, ретро-ФМ послушай. Как вам такое? М? Потому что там сейчас на ретро-ФМ будет кое-что важное.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот оно, это самое важное. 11 августа у нас, напомню, вторник, утром. Желательно заниматься текущими делами. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь сегодня действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке.

0: Партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявляйте себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам доброго, отличного утра вместе с летней сменой на Ретро FM.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Ну, вот сейчас летом морские темы и отпускные, конечно, очень актуальны. И, кстати говоря, сундуки золотые, они нам как бы из этой песни намекают на то, что отпуск и отдых вообще удовольствие не бесплатное. Изучил сейчас, сколько в среднем россияне тратят на отпуск. Получилось так, что 41% в среднем на отпуск из нас тратит от 120 до 180 тысяч рублей на человека. Ничего себе! В сумму там и проживания, и перелеты входят, и питание, развлечения разные. 18% готовы выделить аж от 250 до 320 тысяч рублей. А вот 15% опрошенных тратят от 50 до 80 тысяч рублей. Не знаю, остальные, видимо, дома сидят, не знаю, или на даче. Где еще отдыхать? Кстати, где бы вы ни отдыхали, друзья, важный очень момент, который нужно взять на заметку обязательно. Рядом обязательно должно быть любимое радио, которое называется «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Я здесь в летней смене сегодня и в ближайшие дни с вами.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
6: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
6: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
7: RetroFM.

0: поверь мечту. Ну, все правильно, я считаю, мечте верить надо. Обязательно самому себе тоже надо. Вот, ну, не знаю, сотрудникам службы безопасности банка, которые нам иногда звонят, верить не надо. Ну, вот правда, если серьезно, будьте, пожалуйста, осторожны с мошенниками всякими разными нехорошими людьми. Ой, чуть не забыл, еще есть кое-что на Земле, чему точно можно верить. Это новости на Retro FM. Дмитрий Королев с актуальной информацией. Дим, отдавай нам информацию, делись.
1: Делюсь, кстати, о мошенниках Юра тоже будет, но пока о других важных темах. Итак, Минтранс предлагает внедрить в общественный транспорт так называемую систему запроса. Сервис нужен жителям небольших населенных пунктов, где сообщение или слишком редкое, или его вообще нет. Поездки в таком формате не обременят бюджет, при этом обеспечат необходимый уровень обслуживания. Такие программы уже работают в ряде регионов. Так, в Новгородской и Мурманской областях функционирует социальное такси. Но еще одна инициатива. В регионах должны появиться сеть гарантирующих перевозчиков. С таким предложением выступил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, это компании с высоким запросом прочности. Их можно задействовать для заполнения так называемых пробелов в транспортном сообщении в случае чрезвычайных ситуаций, для решения специальных задач и обслуживания мероприятий. Ну и мошенники убеждают россиян установить якобы защитное приложение. Об этом сегодня сообщил член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, жертве сообщают о несуществующей угрозе взлома или подозрительной активности, после чего в срочном порядке требуют скачать программу для защиты. Аферисты используют профессиональные термины и создают атмосферу паники. Установленное приложение открывает мошенникам полный доступ к перепискам и другим конфиденциальным данным. Уроки для первоклассников не должны длиться больше 35 минут. В частности, временные ограничения действуют в первой и второй четвертях. После новогодних каникул их продлевают, но лишь на 5 минут. Только со второго класса в расписании появляются стандартные 45-минутные занятия. Ну а с этого учебного года первоклассников ждет и другое послабление. Из их учебного плана убрали все домашние задания. Открытие первой в мире международной канатной дороги, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, запланировано на май будущего года. Возведение ключевого объекта было завершено в начале августа. Само же строительство началось в 2019-м. Длина трассы составляет почти километр. На линии установлены две гондолы по 110 пассажирских каждая, которые будут двигаться со скоростью до 12 метров в секунду, позволяя преодолевать расстояние за 6-8 минут. И о валюте. Доллар в этот вторник 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Вот песня как будто бы про грусть и про расставание, но все равно вот среди тех, которые дают нам правильные утренние эмоции. Ну, честно говоря, мы вообще с вами такие люди, что нам сами даже если не дают эмоции, мы сами возьмем. Ну, вот так вот. А тут, тем более, музыкальная красота на Ретро-ФМ в любом случае продолжится очень скоро с нами. Mike and the Mechanics, Михаил Муромов, группа Queen, да мало ли, чего еще впереди у нас прозвучит сегодня здесь, на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до улицы Клубной. Также по улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. И по Пушкину от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе.
6: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Вечеринка. Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Retro FM.
16: Retro FM.

0: Я тебе бодрящего налью и по-настоящему спою новую песню.
1: Так, кому-то больше не наливать сегодня, видимо, кофе. И, видимо, ничего остального тоже. Мне еще летнюю смену вести на Retro FM. Много музыки классной, эмоций правильных утренних. Все это должно быть обязательно. Но всего хорошего, всякого разного, как говорится. Ну, в ближайшее время ждем новостей и гороскоп прямо здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
2: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
3: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Время летит, 10 утра уже в Москве, ничего себе. Вторник, 11 августа, сегодня продолжаем. Пора послушать важные, главные новости. Их принес Дмитрий Королев. Сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Только каждый пятый россиянин закрывает кредиты после повышения зарплаты. Большинство откладывают деньги. ТАСС публикует результаты очередного исследования. В нем отмечается, что 7% респондентов признали, что после повышения зарплаты наоборот оформили новый кредит или ипотеку, поскольку стали соответствовать требованиям банка. Кстати, по прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты по итогам этого года увеличатся почти на 2,5%, а номинальная среднемесячная зарплата достигнет 108 300 рублей. В сфере ЖКХ анонсировали важные изменения. Оно вступит в силу с сентября будущего года. Платежные квитанции станут поступать в цифровом формате через портал госуслуги. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Между тем он пояснил, переход на цифровую доставку носит добровольный характер. Граждане вправе самостоятельно решать, какой формат им удобнее. После атаки беспилотников на хостел в Нижнекамске в больнице остаются 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Напомню, массированная атака на Нижнекамск произошла накануне. Погибли 13 человек. Среди них граждане Узбекистана и Таджикистана. Еще 78 человек обратились за медпомощью. Раненым оказывают всю необходимую помощь, заверили в Минздраве. Минпросвещение утвердило новую программу по обществознанию. По ней ученики 9-10 классов начнут учиться уже с 1 сентября. Школы получат единые пособия. В них особое внимание уделили практическим занятиям об устройстве государства, экономике, праве и культуре, социальным процессам и гражданской ответственности. Кроме того, дисциплина будет изучаться в связке с историей, литературой и географией. Организаторы чемпионата мира по бадминтону, который стартует на следующей неделе в Нью-Дели, наняли на работу отпугивателей обезьян от стадиона. Специальные люди будут имитировать разъяренный крик лангура, агрессивного вида мартышек и природного врага приматов. Это сделано, чтобы избежать повторения неудачного зимнего турнира, когда обезьяны, никого не стесняясь, заходили в зал и на корты попадал мусор.
0: Кстати, тут же, получается, надо обезьянский язык знать. Потому что, смотри, а вдруг ты им скажешь случайно, идите к нам, идите обратно. А надо же сказать, идите, ну, в общем, недопонимание же может быть.
1: Я понял.
0: Как-то надо с этим решать? Что, курсы какие-то, что ли, проводить?
1: Ну, тут, наверное, надо знать лангурский, скорее всего, язык. А это именно не приматы, это не те обезьяны, к которым мы привыкли.
0: Как у них все запутано, у обезьян, у этих. А, этих
1: вот такой, а вот такой вот богат наш природный мир. Ну а пока в валюте доллар 82.60, евро 95.28. На этом все, а далее на понятном русском языке Юрий Гурьянов на Retro FM.
0: Я постараюсь. Retro
2: FM. Летняя смена на Retro FM.

Маргарита, лицо помыто, что там еще? А, Маргарита, ничто не забыто, не забыт даже гороскоп на Red.

0: Если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и все свое обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы в том числе. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Иногда это нужно. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но полезно быть предельно честными с собою. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем отличного утра вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Да, леди, какая бы она ни была, полуношная или полуденная, ну, чуть было не сказал, вещь незаменимая. А с другой стороны, получается, я теперь уже сказал, что вещь незаменимая. Каюсь, был неправ. Заменимая. Ой, то есть не вещь никакая она. Все. Друзья, вот что касается того, что нас окружает. Давайте, и леди, и люди хорошие, и вообще, и песни. Главным образом здесь, в летней смене на Ретро FM, очень скоро прозвучит Роксет, Юрий Шатунов, точнее, Юрий Антонов. И Шатунов, на самом деле, тоже появится. Чего уж там скрывать? Надо только дождаться всего. Меня зовут тоже Юрий, который Гурьянов. В Москве уже 10 часов и 19 минут.
1: Летний день. Начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофи. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
4: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
0: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Кстати, вот не случайно мы, люди, уделяем столько внимания середине или половине, ну или центру, если хотите. Например, про любимых говорим, как вот про половинки, да, одного целого и так далее. Ну вот, пожалуйста, в песне тоже прекрасно воспевается у группы Роксет про центр сердца. А если продолжить говорить про середины, а почему бы нет? Вот, пожалуйста, сейчас у нас экватор часа. И тут в летней смене на Ретро-ФМ тоже есть кое-что важное.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Роспотребнадзор до 21 августа объявил о запуске бесплатной всероссийской горячей линии по качеству детских товаров и школьных принадлежностей. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 3 5 49 43. Также можно связаться с управлением ведомства по своему региону. Жители Татарстана получили возможность подтверждать льготы при посещении музеев, театров и галерей с помощью мобильного приложения «Макс». Для этого достаточно показать QR-код на экране смартфона сотруднику учреждения, который отсканирует его. Такая возможность доступна студентам, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Они могут получить скидку при покупке билета в кассе, пишет ТАТ-центр. С начала года в Казани выявили более 200 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Большую часть нарушений зафиксировали в ходе постоянного мониторинга города и благодаря проекту «Народная инвентаризация», который позволяет жителям самостоятельно сообщать о нелегальных объектах. Горожан призывают помочь в обнаружении незаконных торговых объектов. Достаточно отправить через чат-бот «Моя Казань» фотографию и адрес объекта, пишет портал мэрии Казани. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Дельта» Софья Дьякова стала бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта. В первый день соревнований спортсменка завоевала медаль в составе сборной России в эстафете вольным стилем. Вместе с Дьяковой за команду выступили Ксения Мишарина, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова. Победу одержала команда Великобритании. Чемпионат Европы по водным видам спорта во Франции завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, пишет портал мэрии Казани. Также спортсмены казанских спортивных школ завоевали 4 медали на командном чемпионате России по многоборьям, который прошел с 6 по 9 августа в Краснодаре. И в завершение курсы валют на сегодня: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: вспомнить. Сейчас надо кое-что важное, друзья. Приближается игровой момент. Это вот такая игрушка, в которой деньги выигрывают на Ретро-ФМ. Я обещал предупредить. Вот, выполняю обещание. Предупреждаю. Сумма выигрыша до 3000 рублей. Всем любителям игр приготовиться. Ну, особенно компьютерных игр это касается. Надо прямо сейчас, друзья. Да-да, прямо сейчас надо звонить по телефону прямого эфира. 8-495-23-24-88-3. И еще раз. 495 — это код. 23-24-88-3. Любите поиграть? Действуйте.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до улицы Рахлина. Также по Университетской от Кремлевской до Тукая и по Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит ПАО «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: Каждый день
12: ровно в 21:00. Вечеринка.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». Празднуйте день рождения «Мира танков» с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Вместе с легендарной игрой «Мир танков», друзья, мы решили добавить игрового настроения в летнюю смену. Вот чувствовалось, чего-то не хватает. А вот теперь должно быть в самый раз. Особенно, мне кажется, у Сергея, который дозвонился к нам первым из города Волгограда. Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Очень
3: рад. Да, утро великолепное, солнечный день, все как бы отлично. Рад, что дозвонился до вас.
2: Сергей, скажите, у вас бывает игривое настроение вообще?
3: Регулярно.
2: А по утрам тоже, да?
3: Ну, как бы стараюсь настраивать себя, да, сразу. Вы правильно на делаете. Позитивное настроение.
2: Вы нам подходите, Сергей. Сейчас расскажу, как у нас все работает. Будет 3 вопроса для вас, связанных с компьютерными играми. За каждый правильный ответ я даю вам 1000 рублей. Как вам такая схема? Устраивает?
3: Устраивает.
2: Вполне. Ну, тогда начинаем. Чего оттягивать-то? Итак, первый из 3 вопросов. Сергей, какая игра была установлена на каждом компьютере в операционной системе Windows и помогала офисным работникам скоротать время? У нас есть 2 варианта. Вам нужны они?
3: Ну да, желательно.
2: Так, значит, первый вариант — это пасьянс «Косынка» и «Принц Персии» на всех компьютерах.
3: Так, ну конечно же, «Косынка», «Пасьянс».
2: Ну, конечно же, ну что это в самом деле? Естественно, это правильный ответ, и первая 1000 рублей прилетает. Да, свое российское название игра получила, кстати, из-за треугольного расклада карт, который напоминает «Косынку», а появилась она в 90-м и вообще не для развлечения ни разу, а для того, чтобы научить пользователей управлять компьютерной мышью. Представляете, просто такая обучающая программа, по сути. Так, следующий вопрос, 2-й. Какой главный принцип игр жанра Match 3, ну, то есть 3 в ряд, если по-русски, какой? Вот здесь 2 варианта. Давайте внимательно слушаем. Собрать нужно 3 или более одинаковых элемента в линию, чтобы они исчезли, или бегать по 3 дорожкам. Игры жанра Match 3, 3 в ряд.
3: Match 3, ну, это, ну, наверное, так предполагается, что это Тетрис, ну, я думаю, так. В линию.
2: То есть собрать 3 и более одинаковых элементов в линию.
3: Да.
2: Ну, хорошо. Все равно, да, принимаем ответ. Что значит все равно? Ну, в смысле, это правильно и есть. Так, уже 2000 рублей. Хорошо идете? Сергей. Так, вот он сейчас, финальный, 3-й вопрос. Давайте. Собрались? Что происходит в игре?
3: Собрался.
2: Да? Давайте. Что происходит? Давайте внимательно. Что происходит в игре «Мир танков», если машина заедет в очень глубокое озеро или реку и простоит там больше 10 секунд? Снова 2 варианта. Танк вымоет броню и станет как новенький. Первый вариант. И второй вариант. Танк утонет, если простоит больше 10 секунд.
3: Ну, естественно, номер 2, конечно же, утонет.
2: А вы специалист по игре «Мир танков»?
3: Ну, обыграл.
2: Это правильный ответ. Вы молодец, вы специалист и молодец. Сергей, ну вы молодец. Ну правда, здесь... Вот скажите, вы ответили на, получается, сколько у нас? 3 вопроса, да? И взяли 3 уровня. Uh-huh. Вот сколько, по-вашему, вам полагается в таком случае?
3: Ну, как и мы ранее обговаривали, да. Я так надеюсь на 3000 рублей.
2: Надеюсь на вашу совесть. На 3000 рублей. У вас неправильная математика. Мы вам дадим другую сумму. По случаю дня рождения игры «Мир танков», в честь своего дня рождения, дарит подарки, и вы получаете удвоенную сумму. Я умножаю просто. Беру и умножаю. Имею право, в конце концов. 6000 рублей. Как вам?
3: Это просто неожиданно и очень приятно. Я просто слегка даже ошарашен.
2: Ну ничего, вы там побудьте немножко ошарашенным, это не помешает, в принципе, в хорошем смысле. Ну и не вешайте трубку, за эфиром все расскажу.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 000 000 золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
0: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: Очень хочется, чтобы легко было не только вчера, на самом деле, чтобы сегодня и дальше, следующие часы, минуты, да и завтра, да и всю неделю. Друзья, через несколько минут уже встречайте Антона Веселова. Будет вам песни классные ставить. И Филичту проведет. И много чего у нас сегодня еще предстоит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Летняя смена прощается. Но только на сегодня, потому что завтра, как штык, как говорится, вернусь прямо сюда, к вам на Ретро FM. Пока.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди группа «Мистер Президент», «Сиси Кетч», ансамбль «Веселые ребята». Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россиян предупредили о возможных сбоях при оплате картами Visa и MasterCard. Связано это с переходом на новые сертификаты безопасности. Как уточнили в национальной системе платежных карт, сложности могут возникнуть при оплате в интернете пластиком, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году. Россиянам рекомендовали заменить такие платежные средства на карты МИР. Они продолжат функционировать без изменений как при онлайн-покупках, так и при оплате в обычных магазинах. В Челябинске устраняют последствия ночного ливня. За несколько часов в муниципалитете обрушилась месячная норма осадков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Основная причина подтопления — из-за засорения дренажных и дождеприемных решеток мусором, ветками и листьями. На большинстве участков вода уже ушла. Сейчас специалисты продолжают работать на нескольких улицах. Кроме того, в двух поселках из-за сильных порывов ветра частично отключилось электричество. В Финляндии из-за закрытия границы с Россией один за другим закрываются магазины. Число банкротов рекордное за последние 30 лет. Из-за прекращения импорта удобрений из России затраты сельхозсектора Финляндии выросли на 30%. Пострадали и приграничные магазины, а также отели, коттеджи и целые города, обустроенные на юго-востоке Финляндии под вкус российских туристов, от которых финны окончательно закрыли границу в 2023 году. Ну а россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Среди таких товаров – пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. По информации «Известий», в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Растет и спрос на необычные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, например, с вишней и перцем, солью и карамелью. Еще 5 российских хоккеистов могут включить в зал славы НХЛ после завершения карьеры. Среди них и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. В настоящий момент в зале 11 наших хоккеистов. Среди них Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк. Кроме того, в него вошел и заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов. И о валюте. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95.28. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билетов

0: дорогих клипов, снимавшихся в мире. Кажется, первый клип, который попал в качестве фильма в американскую библиотеку Конгресса. В общем, уникальное видео. Если не видели, друзья, посмотрите обязательно. Это, собственно, клип на эту песню Майкла Джексона под названием «Триллер». 11 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Чаби Чекер, группа Hi-Fi и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мне почему-то кажется, что после сакраментального «Шеф свободен» таксисты ждут, что их пригласят на танец. А их всего лишь просят куда-нибудь отвезти. Ну, что поделать? Ничего, работа у них такая. Ванесса Паради про таксиста Джона спела в 11.35 на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Фэнси, Стинг и Владимир Пресняков.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Чернышевскому от Нариманова до Профсоюзной. И по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Рахлина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом. Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gue всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: А чего? Мужик я видный, на ласку заводную. Очень подошла бы эта цитата из Федота Удальца для перевода этой песни «Фэнси», да? Ну, а вообще она называется «Огонь любви». Огненный «Фэнси» на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Африк Симон и группа «Комбинация» до конца часа.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве полдень на Ретро FM. Впереди Сандра, Дмитрий Маликов и Тина Тернер. The Best!
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Родителям детей старше 18 лет для получения ежегодной семейной выплаты потребуется подтвердить их очное обучение, пишет парламентская газета. Новая мера поддержки предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми. Выплату назначают раз в год. Заявления принимают с 1 июня по 1 октября. Одно из условий выплаты – наличие в семье как минимум двух детей младше 18 лет, либо студентов-очников в возрасте до 23 лет. Осенью следующего года в Татарстане планируют начать строительство новой бумажной фабрики. Предприятие будет выпускать бумагу «Основу» из целлюлозы для производства трех- и четырехслойной туалетной бумаги. После запуска фабрики в Татарстане сформируется кластер по производству туалетной бумаги, который объединит мощности всех компаний республики в этой сфере, пишет «Татцентр». В Казани состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Татарстан и Дню города. Главная концертная программа развернется у Центра семьи Казан и продлится не менее трех часов. В ней примут участие казанские вокалисты, танцевальные коллективы и приглашенная звезда российской эстрады. Отдельная программа состоится в Казанской ратуше с участием оркестра, хорового и танцевального коллективов. Завершится праздник четырехминутным салютом над акваторией реки Казанки, пишет «Татцентр». 20 августа в музее на Кремлевской 2 в Казани откроется выставка «Гастрономическая летопись Казани» из цикла «Казань без окраин». Выставка соберет многовековую историю общественного питания Казани в едином пространстве. В экспозиции будет представлено более 150 предметов из фондов Национального музея Республики Татарстан. От посуды эпохи Волжской Булгарии, агитационного фарфора 1920-х годов, до настенных часов из трактира 19 века, меню разных эпох, предметов из дома татарской кулинарии. Эта летопись позволит увидеть историю города не как череду дат, а как живую изменчивую традицию застолья, пишет Минкульт Татарстана. И в завершение курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: синеглазая, но вредная. Ну вот жалко, что ли, сказать, что любит. Но ведь не говорит, а? Это Евгений Белоусов на Ретро FM в 12.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Гаррит Гейтс, Лев Лещенко и Модерн Токинг.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: Человек, это звучит гордо. А выглядит, надо сказать, когда как. Ну, только не он. Он-то красавчик, да еще и поет замечательно. Это Гаррет Гейтс на Retro FM был в 12 часов и 34 минуты. А, друзья, хочется уже отдохнуть в отпуске. Но у меня, кстати, скоро отпуск будет. Ну, а пока послушаем дуэта Рейжа, группу «Мираж» и Адриан Челентано.
1: Реклама.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Интернет-поток «RetroFM 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Народная мудрость гласит, друзья, если вы всегда делаете то, что делали всегда, то вы будете получать всегда то, что всегда получали. Так что иногда нужно делать что-то другое. Это Рейжа всегда. 12:49 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Бананрама и песни из обыкновенного чуда до конца этого часа. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
5: 12+.
3: RetroFM.

0: Час дня на Retro FM. Впереди группы Secret Service и Юрий Антонов. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Горячая линия для пострадавших от атак беспилотников работает в прокуратуре Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомню, сегодня утром ВСУ с помощью дронов нанесли удары по гражданским объектам. Один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Тем временем в больницах Нижнекамска и набережных Челнов продолжают лечение 25 человек, пострадавших от украинских дронов в Нижнекамске. Напомню, атака там произошла накануне. Яблоко ждет мотивированную часть решения Верховного суда для подачи апелляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии. Накануне Верховный суд отстранил фракцию от выборов депутатов Госдумы по иску партии «Родина». На заседании огласили только резолютивную часть решения, не уточнив, какие именно обвинения сочтены убедительными. Новое предприятие, дополнительные рабочие места. Власти Новосибирской области ведут переговоры с инвесторами из Китая о строительстве завода автотранспорта с двигателями всех типов, включая электрокары. Об этом сообщает «Коммерсант». По итогам визита делегации из КНР представители китайской стороны отметили, что инвесторы заинтересованы в создании не просто завода, а своеобразного технопарка, куда планируется привлекать разных производителей для организации полного цикла производства. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим с Россией. Цель к концу будущего года – быть готовой присоединиться к Шенгенской зоне. Между тем, как ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, потенциальная отмена безвиза с Россией со стороны Сербии не может произойти в одностороннем порядке. Если это произойдет, Москва будет вынуждена ответить на действия Белградом симметрично. В России появится сеть крупных научных центров, которая поможет тиражировать интеллектуальную элиту. О таких планах рассказал президент. Владимир Путин сегодня это заявление сделал во время встречи с молодыми учеными, студентами и аспирантами в Новосибирске. Он отметил, что такие проекты развиваются в Протвином, на острове Русский и в Гатчине. Планируется их интеграция в Курчатовском институте. И о валюте на этот вторник. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока на этом все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Женщина должна быть такой, чтобы ее хотелось и в свет вывести, и в темноту, как говорится, завести. И вот это как раз, мне кажется, про нее, про Саманту Фокс. Она на Ретро-ФМ была в 13.17. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Хулио Иглесиас, Лада Дэнс и Билинда Карлайл.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе
3: и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: танцуем с группой «Альфавиль». Ну, собственно, к этому они нас и призывают в этой песне «Dance with me». 13:35 столицы уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Кальвин Ок, Аэросмит и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
3: 15+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Счастливыми призывает нас быть Кайли Минок. Собственно, будем уже через несколько минут в нашем эфире Феличита, друзья. Самый счастливый час на свете. Час ваших приветов и поздравлений, которые, в принципе, уже можно начинать присылать. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 13:49. До конца часа у нас Джо Дассен и Юрий Штунов.
1: Реклама.

0: круглосуточно ром. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Величиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Величита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Величита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А лето восхитительно пробуждает самые прекрасные качества и красоту, и доброту, и жизнерадостность, и заботу. Это радость от принятия яркого солнца как чудо. Ведь летний воздух пропитан ароматами трав и цветов, и как здорово, что оно продолжается и отражается ярким светом в каждом добром чувстве и слове, которых так много в Величите на Ретро FM. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую, присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Сиси Кетч.
1: Величита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: А адрес, координаты, точка прибытия, отметка на карте. Сейчас это Феличита на ретро-ФМ Казани. Радующая, бесконечно сердечно согревающая, удивительная и долгожданная. Ведь дарим приветы самым дорогим и любимым людям. С любовью поздравляем и, конечно, признаемся в своих чувствах. Гараева Марата, с днем рождения поздравляют друзья Алина Рамиль и Юлия и Динар. Желают семейного счастья, благополучия, успехов в работе и достатка во всем. Кристину Загидулину с днем рождения поздравляют родители Альфия и Талгат. Желают крепкого здоровья, счастливой жизни, чтобы не было никаких преград, был открытый путь, счастливый, долгий, верных друзей, большой любви, а также исполнение мечты. Присоединяемся, пусть поскорее все исполнится. А далее на Ретро-ФМ Куин и Кармен.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Песни замечательные, и есть большое желание дарить приветы близким и родным, а еще поздравлять любимого сына и внука Хабибулина Тамерлана, поздравлять семья Хабибулиных и Гарафиевых с днем рождения, с 35-летием. Желает вам веселой, яркой, счастливой жизни, радостных моментов, крепчайшего здоровья, счастливой судьбы, много верных друзей, любви, которая будет согревать сердце, и большой удачи. Оставайтесь таким же умным, здоровым, сильным и смелым. И Даша Резник передает привет своему мужу Марселю, который сейчас на службе, слушает Ретро-ФМ, а также подруге Карине привет, которая собирается в отпуск на море. Отлично вам отдохнуть. А далее на Ретро-ФМ Татьяна Воронина и Чингисхан.
1: Фелличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Фильчта на Ретро-ФМ «Казань» продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно, удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Винницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 25, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
3: Опа-па-па! Понеслась, родная!
4: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Приход по кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.

0: Уа-хаус востроит, строит для чемпионов. Уа-хаус востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Как часто желаем любимым людям исполнения мечты заветной? А ведь мечта должна быть художественно красивой. Это не просто покупка чего-то желаемого, а, например, чему-то научиться или увидеть что-то невероятное, испытать. И, конечно, все мечты сбудутся, если этого очень хочется. А вместе с любимыми родными людьми мечты исполняются в разы быстрее. Ведь они искренне желают счастья. И мы дарим приветы Феличите на Ретро-ФМ. Лейсан Садыкова с днем рождения поздравляет любимый Булат, желает здоровья, счастья и удачи во всем. Резванову Елену с днем рождения поздравляют подруги Алия, Елена и Таисия. Семейного благополучия желают достатка, исполнения желаний и большой красивой мечты. А далее на Ретро-ФМ «Здравствуй, песня» и «Хуанес».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А любимые песни помогают сделать каждый новый день самым лучшим. Даже если кажется, что все иногда идет не так, как хотелось бы. Делайте погромче любимые песни, подпевайте, радуйте любимых добрыми словами и сердечными признаниями. И любите сильно-сильно. Хафизову Камилу с днем рождения поздравляет муж Артур. Пусть в вашем доме и дальше будет всегда тепло, уютно и мирно, а сердце наполняется счастьем. Пусть воплотятся в жизнь все мечты, чтобы вы оставались такой же всегда нежной, милой, доброй. Ильшат Сиразиев привет передает жене Аиде, коллегам Евгению, Дмитрию, Денису, Майорову Саше и Альберту. Всем желает бодрого рабочего дня. А далее на Ретро-ФМ Патрисия Касс.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

0: Хорошо друг друга радовать, а еще лучше, когда это становится приятной закономерностью. Передаем привет и поздравляем Феличите на Ретро-ФМ. Любимую маму Валиулину Наргиз поздравляет с днем рождения дочь Эльза, желает крепкого здоровья, радости, счастливой, интересной жизни. Гениатулин Ратмир большой привет передает супруге Розе, сыну Мурату, желает отличного отпуска совместного, семейного. И Алсу большой привет передает своему супругу Тагиру с пожеланиями хорошей рабочей смены. А далее на Ретро-ФМ Виктор Салтыков, Форум и Бонни М.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: А счастье и радость находим в каждом добром слове и знаке внимания. Приветы дарят именно такие потрясающие чувства. Аврамова Зарина с днем рождения поздравляет подруга. Ольга Нигматуллина желает счастья, здоровья, добра, всех благ. Полетаев Вадим привет передает супруге Ане, дочке Вике, всем слушателям Ретро-ФМ отличного настроения желает. Ильчита завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. Желаю всем яркого продолжения лета и множества самых счастливых событий вместе с любимыми людьми.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столице 15.00. Далее группа Ace of Base, Sting и ансамбль «Синяя птица» на Retro FM. Прямо сейчас очередной выпуск новостей. Слово Игорю Акулову. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными в учебно-научном центре НГУ в Академградке. Президент также посетил новый спортивный зал университета, пообщался с учащимися, среди которых были будущие физики и математики из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, и спросил молодых спортсменов об их планах. Большинство участников встречи – жители Новосибирска, которые планируют продолжить обучение в городе. Правительство расширит действие режима свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Расширение коснется предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Новая инициатива позволит инвесторам воспользоваться преференциями при реализации проектов по производству кормов, минеральных удобрений и бумаг, за исключением акцизных товаров и металлургии. Правительство рассчитывает, что благодаря изменениям в регионах появится более десятка новых проектов. Телеграм за текущие сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. С начала года общее число заблокированных сообществ в мессенджере достигло 22,5 миллионов, включая 158 тысяч, связанных с незаконной деятельностью. Администрация Телеграм использует инструменты искусственного интеллекта для модерации с начала 2024 года. Напомню, ранее в Кремле заявляли о необходимости соблюдения мессенджером российского законодательства. Члены Комитета Госдумы предупредили о новой схеме мошенничества. В ее рамках злоумышленники представляются техническими специалистами известных IT-компаний и убеждают россиян установить якобы защитное приложение, создавая атмосферу паники из-за несуществующей угрозы взлома. Установленное приложение открывает мошенникам полный доступ к перепискам и другим конфиденциальным данным, поэтому любые предложения установить приложение по инициативе неизвестных лиц должны расцениваться как мошенничество. И потребление сахара и кондитерских изделий в России в прошлом году снизилось до минимального уровня, начиная с 2004 года. В среднем это 28,2 килограмма на человека в перерасчете на сахар, тогда как годом ранее показатель составлял 28,8 килограмм. Потребление сахара в чистом виде сократилось на 3,5% до 12,7 килограмм на человека. Также снизилось употребление варенья и повидла до 6 килограммов 250 граммов, а меда до 960 граммов на человека. При этом потребление шоколадных конфет и шоколад сохранилось на уровне 5,8 килограмма, а других кондитерских изделий 4 килограмма и 400 граммов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: все-таки, друзья, как приятно, когда стабильность, ну, в принципе, есть, а еще и носит позитивный характер. Ну, то есть, не из категории «день сурка», а вот, например, «на работу как на праздник» или «хорошо, но мало» и так далее. Надеюсь, что мысль понятна. Такие размышления появились сегодня по дороге на Retro-FM. И это же, собственно говоря, к вопросу про «time after time», как поется в этой песне, что означает «от раза к разу», «снова и снова». Я, Руслан Романов, рад приветствовать наших дорогих слушателей. И каждый раз, как в первый раз, вот ведь в чем вся штука. Желаю и вам вдохновения в этот вторник, в частности. Транслируем вам лучи счастья и только лучшую музыку на Retro-FM. 15:20 в столице. Далее группа Reflex и Stevie Wonder через несколько минут.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».

0: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: называемый поп-рок по-австралийски. Заказывали, а у нас вот все давно готово. Точнее, конечно же, у группы Crowded House, которая и продолжает наш эфир на Retro-FM в столице уже 15.35. Я Руслан Романов. Еще раз пламенно всех приветствую. Здравствуйте, друзья. Хорошего вам настроения и продуктивного вторника. Далее Майкл Джексон и ансамбль Олика. В самое ближайшее время на Retro-FM.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Retro-FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
9: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани 554 20.

0: Эпатажный артист Фэнси прославился во многом благодаря именно этой композиции. Произошел тот самый взлет на музыкальный Олимп около 40 лет назад, и, судя по всему, певец прочно там обосновался, вот на самой, так сказать, вершине. 15:50, время точное столичное, у нас далее Бонни М и Юрий Антонов уже через несколько минут.
1: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+. RetroFM.

0: В Москве 16.00. Далее Art Company, группа Bravo и Modern Talking. Через пару минут. И прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Правительство прорабатывает дополнительные меры поддержки для проектов с искусственным интеллектом. В частности, обсуждается увеличение грантового финансирования. Сейчас государство покрывает 50% стоимости проекта, а новый уровень может составить 80%. Это касается особо значимых проектов с использованием технологии. Ранее Минцифра сообщила об утверждении 24 новых проектов в ключевых отраслях. Они направлены на цифровизацию транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Всего с 2022 года отобрано более 200 таких проектов, из них 128 уже завершены. Крупнейшие маркетплейсы начали скрывать с витрин карточки БАДов для похудения, в составе которых обнаружен сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, способное вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Проводятся внутренние проверки. В случае подтверждения нарушений продавцы могут быть заблокированы вплоть до прекращения сотрудничества. Также Роспотребнадзор уже направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли о принятии срочных мер по изъятию опасных препаратов из продажи. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении кредитных каникул для предпринимателей и самозанятых, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. В случае вступления закона в силу кредитные каникулы не будут влиять на кредитную историю. Льготный период будет предоставляться на 3 месяца. Заемщик сможет обратиться за ними в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. При этом право на такую поддержку предоставляется однократно в течение срока действия договора. Верховный суд разъяснил, что ДТП без вины участников происшествия не является страховым случаем по ОСАГО. Например, если ущерб возник из-за бездействия администрации или, например, из-за закрытого кроны дорожного знака, то именно администрация должна возместить причиненный вред в полном объеме. Суд отменил решение нижестоящих инстанций, которые взыскивали выплату со страховой компании, и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что для возникновения гражданской ответственности необходимо установить виновные действия одного из участников ДТП. И специалисты Роскачества рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника. Он должен иметь формоустойчивую жесткую спинку для равномерного распределения нагрузки, широкие регулируемые лямки с дышащей подкладкой и светоотражающие элементы. Вес пустого рюкзака не должен превышать 700 граммов, а его размеры должны соответствовать следующим параметрам. Высота задней стенки от 30 до 36 сантиметров, передняя от 22 до 26, а ширина от 6 до 10 сантиметров. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот и мы тоже не можем иначе, друзья. В какой бы сфере мы все ни трудились, лучшие музыки, все возрасты покорны. А посему, если позволяет формат вашей работы, настраивайтесь на Retro FM в любое время дня или ночи. Далее группа Joy, 16:20 в Москве. Здравствуйте.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
7: RetroFM.

языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: думаю, что фраза «Man at work» в настоящий момент так или иначе касается большинства из нас. Люди за работой, и этим вот все сказано. Группа с одноименным названием продолжает наш музыкальный эфир. 16.35, точное столичное. Несложного вам вторника, позитивного, хорошего настроения желаю. Далее в эфире Андрей Державин, группа «Eruption». Через несколько минут не пропустите.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Тихорецкой от Крутовской до железнодорожного переезда. Также по Чернышевского от Шахиди до Профсоюзной. И по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
8: Радио Хаб. 12+.

0: Вот эти изящные, если не сказать звенящие, голоса участниц дуэта Me and My сейчас раздаются из всех приемников, настроенных на лучшую музыку, проверенную временем. Композиция посвящена любви, как несложно догадаться, учитывая все вышесказанное, спетое, от этого становится еще прекраснее вот это общее ощущение, впечатление от данного произведение. 16:49 в Москве. У нас впереди группа Bad Boys Blue, ансамбль Ела и многие-многие другие на Retro FM. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: знаю, друзья, как дела обстоят в вашем городе, а вот по столице шагать сейчас чуть сложнее, чем обычно, потому как по лужам особо-то не пошагаешь, особенно если к ливню вы были не готовы. Впрочем, особо отважные, по-моему, именно так сейчас и делают, потому как рабочий вторник завершен, и шагать все-таки нужно в направлении метро, ну или куда-то еще. 18:20 столица, хорошего вам настроения, несмотря на капризы погоды. Лучшей музыкой украшаем этот вечер. Далее группа «Мираж» и проект «Живаго» в нашем эфире через несколько минут. Я, Руслан Романов, говорю всем еще раз здравствуйте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
7: Ретро-ФМ 70-е.
8: Ретро-ФМ 80-е.
7: Ретро-ФМ 90-е.
8: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
8: 12+.

0: Когда в городе вечерние заторы, час пик, и торопиться особо-то некуда, остается лишь вариант, как говорится, расслабиться и получать удовольствие, ну, например, от любимой музыки на Ретро-ФМ. А вот в продолжении часа Александра Стен в попытке разогнать тучи и подарить нам солнечные эмоции с помощью этой песенки. По-моему, кое-что да получается, ну, если вы хоть немножко улыбнулись. 18:35 на часах, далее Игорь Николаев, а также Смоки и Сьюзи Кватро.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Аграрной от Жиганова до проспекта Победы. Также по Тецевской от Челюскина до Копылова. И по Восстанию от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик по СК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва. Улица Тимура. Функция 11. Корпус 2. 0+.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
11: И включай интернет-потоки Retro FM.
13: 12+.

0: для тех, кто настроен на музыкальный позитивный вечер, все только начинается. Ну, а я, Руслан Романов, присоединяюсь ко всем слушателям Ретро-ФМ, поскольку вот в данный момент уступаю место в студии моему коллеге Тимуру Соколову. Ожидайте его в 19:00 ровно. Всем хорошего настроения, удачи и самого позитивного завершения вторника под лучший аккомпанемент, что звучит на Ретро-ФМ. Точное столичное, 18:48.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
12: Радиохаб. 12+.

0: Москве 7 вечера. Далее на Ретро FM Крис Ри, Джимми Саммервилл и группа «Самоцветы». Все это уже скоро, но прямо сейчас новости. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба с начала года оштрафовала ресурсоснабжающие организации на 27,8 миллионов рублей. Служба выявила 65 нарушений в сфере подключений к системам тепло- и водоснабжения. Также выдано 12 предупреждений. Для сравнения, за весь прошлый год сумма штрафов составила 17,7 миллионов рублей. В прошлом году было зафиксировано 86 нарушений. ФАС напомнила о недопустимости несоблюдения правил подключения к сетям коммунальной инфраструктуры. Соцфонд сократил сроки рассмотрения заявок на материнский капитал до 4 рабочих дней. По закону решение должно приниматься в течение 5 дней. Однако в 99% случаев специалисты рассматривают обращение раньше срока. Большинство заявлений подается дистанционно. Доля онлайн-обращений составляет 85%. В 87% случаев решение принимается без дополнительных документов. За первое полугодие одобрено 702 тысячи заявлений, а общая сумма перечисленных средств составила 241 миллиард рублей. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил проанализировать обращения за медпомощью из-за БАДов за последние 5 лет. Он попросил оценить количество отравлений и госпитализаций. Также предлагается изучить характер и тяжесть последствий, возраст пациентов и конкретные вещества. Отдельно поручено проанализировать случаи вреда здоровью несовершеннолетних. Кроме этого, необходимо установить долю случаев, связанных с покупкой через маркетплейсы. Потребители часто не знают о реальном составе БАДов и рисках для здоровья. Системный анализ позволит выработать дополнительные меры защиты граждан. В Росреестре рассказали, как снять обременение ипотеки с жилья. После полного погашения кредита банк обязан вернуть закладную с отметкой о погашении. Самостоятельно обращаться в Росреестр не нужно, по закону это должен сделать банк. После получения документов Росреестр аннулирует отметку об обременении в течение 3 дней, а банк уведомит собственника о снятии ограничений. Проверить отсутствие обременений можно онлайн через сервис Росреестра или в свежей выписке ЕГРН. И Александр Овечкин вошел в список кандидатов на включение в зал хоккейной славы НХЛ. Вместе с ним в списке еще 4 россиянина: Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Никита Кучеров и Евгений Малкин. На данный момент в зал славы включены 11 российских хоккеистов. Среди них Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Владислав Третьяк. Включение в зал славы происходит после завершения карьеры игрока. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 82 рубля и 37 копеек. Евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Blue System. Under My Skin, музыка, которая действительно проникает глубоко под кожу и согревает в этот немного прохладный и дождливый вечер вторника. Далее, согревать нас своей душевностью будет композиция из кинофильма «Служебный роман» от диджея Грува, и Gypsy Kings еще появится. Ну и я, Тимур Соколов, тоже нет-нет, да, теплым и добрым словом сделаю вам хорошо.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза. Срок акции до 31 августа 2026 года. Неофферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Скидки на ТО до 80%.

0: Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: на гостиницах. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: Всем бамбалео, друзья. Я вас поздравляю. Еще один рабочий день остался позади, но вместе с ним уходит еще один день лета. Вот так, собственно, и всегда. Вся наша жизнь проходит на контрастах. Где-то прибыло, где-то убыло. Но настроение наше при этом всегда остается на высоте, несмотря ни на что. С группой Gypsy Kings мы прощаемся, а группу Аха и ансамбль «Синяя птица» будем приветствовать совсем скоро.
1: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Любовь к футболу и к девушкам из России объединяет нас с итальянским певцом Рикардо Фолли, поэтому я всегда рад слышать его песни в эфире. Надеюсь, что в этом вы со мной абсолютно солидарны. Далее обрадую фанатов команды Блонди и Валерия Леонтьева. Готовьтесь, полет на дельтаплане не за горами.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
10: Ретро-ФМ.
11: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами.
12: Retro-FM. 12+.
13: Retro-FM.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Retro FM Alphaville, Татьяна Овсиенко и команда Opus. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе-июле снизились на 16,8%. Это связано с падением цен на нефть в предыдущие периоды. Нефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 18,3 до 17,5 триллионов рублей. В Минфине отметили, что бюджетное правило обеспечивает устойчивость колебаниям цен на сырье. Это также снижает уязвимость бюджета и поддерживает макроэкономическую стабильность. Поступления нефтегазовых доходов сложились все равно выше их базового размера, что дало дополнительную финансовую подушку. Сербия не рассматривает введение виз для российских граждан. Ранее правительство страны разработало план по выполнению критериев для вступления в Шенгенскую зону. Власти рассчитывают завершить подготовку до конца 2027 года. Вступление в Шенген отвечает интересам Сербии, однако введение виз для россиян не обсуждается. Белград не присоединяется к санкциям против Москвы, несмотря на давление Евросоюза. В ноябре 2025 года, напомню, Евросоюз указывал на необходимое согласование внешней политики Сербии с Брюсселем. На госуслугах подано более 1 000 000 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Ежедневно поступает свыше 100 тысяч заявок. Лидирует Московская область с более чем 175 тысячами заявок. Далее Ростовская область и Алтайский край. Заявки принимаются до 14 сентября включительно. Их можно отозвать в те же сроки. Голосование пройдет в 32 регионах с 18 по 20 сентября. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора у частных топливных компаний в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях. Хакасскую УФАС усмотрела сговор у операторов в Черногорске и Саяногорске, а в Алтайском районе продавали бензин по завышенной цене. В Запорожской области возбуждены 3 дела в отношении крупных операторов АЗС. В Саратовской и Брянской областях компании исполнили предупреждение и снизили цены. И Роскосмос покажет в прямом эфире частичное солнечное затмение 12 августа с вершины Лахта-центра, самого высокого здания в России и Европе. В России полная фаза будет видна только на Таймыре, на большей части страны затмение будет частичным. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени. Зрители также увидят парад планеты, пик метеорного потока Персеиды. При благоприятной погоде можно наблюдать будет солнечную корону. В этот день затмение станет главным астрономическим событием года. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 82 рубля и 37 копеек. Евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, до ночи еще много музыкальных интересных событий произойдет, так что не будем игнорировать ближайшие 4 часа, 3 из которых будут максимально насыщенными, жаркими, потому что с 21 до полуночи мы, как всегда, устроим тут с вами безудержные танцы под живой уникальный танцевальный микс на вечеринке Ретро-ФМ. Так что начинайте потихоньку готовиться и разминаться. Ну, а Accent и команда Queen вам.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: В это сложно поверить, но под этот трек мы зажигали еще тогда, когда были модными телефоны с антеннами. Пожалуй, самый известный хит румынской поп-сцены, который до сих пор звучит свежее многих новинок. С приветом из 2005-го. Accent, суперхитом Калия. Хитом, которому мы подпевали, подпеваем и будем подпевать еще очень долго, потому что это и есть главное свойство настоящего суперхита. Ну и будем танцевать, конечно же, и следующая музыкальная работа так и называется. We Shall Dance, Demis Roussis, через пару минут.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10.00.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Set the Wall on Fire и Type зажигают на Retro FM и призывают нас заняться тем же самым. Ну а мы, собственно, и не против. Тем более, что впереди у нас 3 часа танцевального микса в режиме нон-стоп на вечеринке Retro FM. 21 час стартуем, не опаздывайте.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Москва, как известно, Never Sleeps. Столица России танцует и зажигает, особенно с 21 до полуночи. Вместе с нами здесь, на вечеринке Retro FM. Чингисхан, только что в ваших колонках. Далее Мен Май, Бакара и группа Форум. Все это в режиме нон-стоп уже через пару минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +18.

0: Ну, какие тайны случаются ночью, я думаю, и так всем понятно. И это давно уже не тайна. И вообще, чем больше таких тайн в нашей жизни, тем веселее. Весело будет и далее на вечеринке в Retro FM. Впереди комбинации Майкл Джексон.
1: Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Radio Hub. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

Это команда Чили с хитом Sacrifice дает вам понять, что да, если вы пожертвовали любимым сериалом ради танцев на вечеринке Retro FM, то вы большие молодцы, потому что движение — это жизнь, а сериал никуда не денется. Его можно и в обеденный перерыв на работе посмотреть. Так что танцуем дальше. Впереди Татьяна Буланова, руки вверх. Зажигаем.

Not excuse, not alibi.

0: since you've been gone. Иногда эта фраза, которая переводится как «с тех пор, как ты ушла», звучит на самом деле не грустно, а очень даже оптимистично. Как, к примеру, начало отличных выходных или долгожданной свободы. Так что выше нос! Гардемарины, все только начинается. Ну, а вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Впереди Wakefield, Корона и Плазма. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов.

0: Реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
7: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: А у нас с вами тоже каждый день рандеву на вечеринке Ретро-ФМ, чему лично я безумно рад. И с удовольствием провожу с вами эти жаркие, несмотря на дождливую погоду, часы. Танцуем дальше. Впереди Живаго, Лицей, Доктор Албан. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Реклама. Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежный и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
12: Ретро-ФМ.

0: тебя узнать так.
1: Так, девочки, улыбаемся, расслабляемся и раздеваем. Хотя нет, последний пункт убираем, пока еще рано. Танцуем дальше. Вечеринка Ретро FM продолжается. Впереди Жанна Флински и Эдди Хаттингтон.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Love in the First Degree. Какая вечеринка без любви, той любви, которую мы испытываем не только к музыке, но и друг другу, когда нам, к примеру, нравится одна и та же песня. Поэтому все, что вы слышите на вечеринке Retro FM, делается здесь и сейчас, в живом миксе, специально для вас, с большой любовью, друзья. Rednex и Boney M. Далее Тимур Скалов за пультом. Танцуем дальше.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Brad Nax, Cotton Eye Joy. Это не просто песня, это музыкальный эквивалент тройного эспрессо, не иначе. 3 минуты дикого кантри-рейва позади, но мы не останавливаемся, друзья, всего лишь поправляем ковбойские шляпы и пляшем дальше. Мираж и Capital Cities впереди, а чуть раньше команда Джуи, Влад Сташевский. Все это в режиме нон-стоп на вечеринке Retro-FM уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
1: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е. 12+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

А вот на этой шикарной танцевальной версии композиции House of the Rising Sun от группы Santa Esmeralda я, Тимур Скалов, буду с вами прощаться. Вечеринка Ретро-ФМ постепенно завершается. Впереди еще пару хитов от Сиси Кетч и группы Roxette, а сразу после Андрей Мариев и Новый день. Всем пока! Было классно!

Вопрос не из простых. Можно ли эту прекрасную песню ансамбля Bee Gees считать серенадой? Конечно же, да, потому что она о любви, потому что она красива, потому что она неспешна и идет прямо от сердца. 00:20 столицы, вот так красиво, друзья, я бы даже сказал, шедеврально начинаем мы наше с вами ночное общение. Меня зовут Андрей Мареев, желаю вам доброй ночи, отличного настроения и самочувствия тоже, чтобы не подводило. Скоро Наталья Ветлицкая, Сиси Кетч и группа «Браво» на Ретро-ФМ.

0: И, в общем-то, согласитесь, друзья, география процесса здесь уже роли особой не играет. Улица может быть как Тверской, так и Неглинной, так и Гороховой, так и Миллионной. Короче говоря, в любом другом городе. Главное, что пух тополины уже не летит. Дожди, правда, зарядили. Ну, ладно, бывает, дело житейское. Наталья Ветлицкая на Ретро-ФМ. И совсем скоро Евгений Белаус, Патрисия Касс и мистер Президент на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
3: И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: И помните другую песню еще. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Но я к тому, что в любом возрасте наши синеглазые, сероглазые, зеленоглазые нам настолько дороги, что признания в любви звучат или как минимум должны звучать, невзирая на возраст. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 0 часов 49 минут. Всем желаю доброй ночи, друзья. Всем желаю отличного настроения. Скоро Альфавиль и Демис Русос на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но, по счастью, не везде сейчас дожди и похолодание. Кое-где можно по-прежнему, расположившись на песочке, рисовать кружочки и чувствовать себя неплохо, в общем-то, на солнышке, впитывая витамин D. Белинда Карлайл на Retro FM в 1 час и 20 минут. Всем желаю доброй ночи, друзья, и прекрасного пока что еще летнего отдыха. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро услышим Майкла Джексона, Андрея Миронова и группу Aerosmith на Retro FM. Доброй ночи вам!

0: так страшно, что хочется танцевать. Майкл Джексон и его легендарный Триллер на Retro FM в 1:35. Если кто-то вдруг сейчас и исполнил свою танцевальную мечту, честь вам и хвала, и, как говорится, бурные аплодисменты. Скоро Erasure, Art Company и Игорь Корнелюк.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo 12+.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

Взаимопроникновение жанров оперы и популярной танцевальной музыки. Ну, насчет оперы я, конечно, погорячился, но что-то рядом есть, согласитесь. Дуэт Рейжена, Ретро-ФМ в 1 час 50 минут. К вопросу о том, что в дальнейшем ожидает нас из прекрасного на Ретро-ФМ. Услышим Фэнси, услышим ансамбль «Синяя птица», ну а впереди еще больше ваших любимых песен. Друзья, вы, главное, будьте рядом и услышите абсолютно все необходимое для создания и поддержания настроения в этой ночи.

И навскидку, сколько-сколько балерин? Конечно же, 100. Групп Смоки и Сьюзи Куатро на Ретро FM. Этот замечательный творческий тандем в 2 часа и 20 минут делает ночь ярче, а настроение, возможно, кому-то смягчает в связи с какими-то нахлынувшими воспоминаниями. А может быть, наоборот, делает бодрее, веселее. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Лев Лещенко, Сандра и Александр Иванов.

0: Даже вот так складывается порой, что и ночью тоже нет ни минуты покоя. Потом, правда, утром приходится не очень легко. Ну да ладно, с кем не бывает. Лев Лещенко на Ретро FM в 2 часа и 35 минут. Дальше, для того, чтобы ночь проходила ярче и веселее, Михаил Боярский, Бананарама и Стинг.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

как минимум скоростной режим соблюдать нужно, это совершенно точно, и притормаживать только в положенных местах, предусмотренных правилами дорожного движения. Это не обсуждается даже, даже в песнях. Михаил Боярский на Ретро FM в 2 часа и 50 минут. Что будет дальше, вы вправе задать этот вопрос. Я расскажу. Слышим группу Crowded House, моя любимая песня у них, и Бонни М на Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.